0: Извините, скажем, кредит сегодня будет.
1: Тело.
2: Dispatch from Bellevue, just before Callahan.
1: Yep.